мишкой, дал мотай, кому я держай. Я не вижу знакча, беги не карт, тау пошла вообще, гей, дышу, дишь, да.